0: Обеса, анто брез GPS-а. Матист вечер партиснул. Яс на газ тако сам да залило карбуратори.
1: А, не дай те просам, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица. Ки дилам? Се сам типову. Яс уазам на авто промети горица.